0: it's just me alone.
1: Mars Bank Partizan, KTRFM se dveže po rozpisaní, ešte pristigne na stáciáni četvrtý kolovoz.
0: Hitové zabavlenie bez zakasnenie. Sme Kristýna
2: i sme Mira.
3: A samo da popitam koga?
1: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на КТРФМ.
4: 100,4 Радио КТРФМ.

0: 4 FM. Катрефем.
1: 22 часа.
0: Това е Катрефем.
2: This is Катрефем Микс Вайбс. 10, 10.